0: собирается вся родня, с нетерпением ждут меня.
1: Тек, пойдем в металлоскотек. Тек, тек, тек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.